0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Иранская сторона предприняла прямую попытку покушения.

степени на одного из моих сыновей, поэтому государственная охрана членов семьи – это не роскошь, а вопрос выживания. С таким заявлением премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху выступил в прямом эфире израильского телевидения, неожиданно ответив на телефонный звонок ведущего во время трансляции программы на 14-м телеканале. Эта информация была запрещена к публикации в течение нескольких месяцев, и теперь Нетаньяху раскрыл ее в прямом эфире. Также в ходе беседы глава правительства категорически отверг утверждение о том, что военная операция израильских сил на территории Сирии обусловлены политическими соображениями. Затронув обстановку на внутренней политической арене, премьер-министр предостерег правый лагерь от, цитирую, «опасного дробления голосов» и призвал лидеров небольших фракций сделать однозначный выбор – объединиться в общий список или же немедленно сойти с дистанции. Начальник Генерального штаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эйяль Замир провел комплексную оценку готовности войск к различным сценариям в обороне и наступлении. Обращаясь к бойцам спецподразделений и резервистам, глава генштаба подчеркнул, что в условиях войны на нескольких фронтах специальные, цитирую, «крылья авиации» действуют на беспрецедентном удалении и рекордной продолжительностью миссии. Замир отметил исключительную смелость и нестандартный подход военнослужащих, заявив, что большинство этих секретных стратегических операций навсегда войдут в историю ЦАЛИ. Особую признательность генерал выразил бойцам запаса, назвав их ключевой опорой страны в текущем многоаренном противостоянии. Теперь официально объявлено об обнаружении затонувшего 78 лет назад легендарного корабля «Альталена». Накануне глава правительства выступил со специальным обращением на побережье Средиземного моря, назвав эту находку, цитирую, «историческим моментом для всей нации». Конец цитаты. Корабль, доставивший жизненно необходимые боеприпасы в период войны за независимость, затонул у побережья Тель-Авива в результате трагического внутреннего противостояния. Масштабные поисковые операции увенчались успехом благодаря архивным данным и записям капитана. Власти страны взяли на себя обязательство поднять корпус корабля «Зна моря», чтобы превратить его в осязаемый символ для будущих поколений и вечное напоминание о недопустимости гражданской розни. Главный урок этой трагедии остается неизменным. Раскол несет слабость, а единство народа является его главной силой, заявил премьер-министр Израиля. Напомню, что на побережье Хайфы временно приостановлен купальный сезон. Все городские пляжи оказались под строгим запретом для отдыхающих. Причиной введения экстренных ограничений со стороны Министерства здравоохранения Израиля стали критические показатели качества морской воды, выявленные в ходе последних лабораторных проверок. Специалисты зафиксировали несоответствие установленным санитарно-эпидемиологическим нормам, что несет потенциальный риск. Окончательное решение о возобновлении доступа к морю либо о продлении действия предупреждения будет принято ведомством исключительно по итогам свежих анализов. До официального вердикта властей купание в черте города категорически запрещено. И далее говорим о погоде. Сегодня во вторник, 25 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко.
1: Мапай – одна из главных партий в истории Израиля. Полное название – «Мифлегет Пуалей Эрец Исраэль» – «Партия рабочих земли Израиля». Она была создана в 1930 году в результате объединения двух движений – Ахдута Авуда и Апоэля Цаир. Еще до создания государства Мапай стала центральной силой еврейского Ишува, влияла на национальные институты, гестадрут, поселенческое движение и политическую организацию будущей страны. После провозглашения независимости именно Мапай стала первой партией власти. Из ее рядов вышли первые премьер-министры – Давид Бен-Гурион, Моше Шарет, Леви Ишколь и Гольда Мейер. Мапай сочетала социалистическую идеологию, сионизм и очень практичный подход к строительству государства. Через нее формировались ключевые решения в экономике, безопасности, абсорбции репатриантов и создании государственных институтов. В 1968 году Мапай объединилась с Ахдута Авуда и Рафи. Так была создана партия труда «Мифлегет Авуда». Сама Мапай исчезла с политической карты, но система, которую она строила десятилетиями, во многом определила ранний облик Израиля.
0: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Иранская сторона предприняла прямую попытку покушения на одного из моих сыновей, поэтому государственная охрана членов семьи – это не роскошь, а вопрос выживания. С таким заявлением премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху выступил в прямом эфире израильского телевидения, неожиданно ответив на телефонный звонок ведущего во время трансляции программы на 14-м телеканале. Эта информация была запрещена к публикации в течение нескольких месяцев, и теперь Нетаньяху раскрыл ее в прямом эфире. Также в ходе беседы глава правительства категорически отверг утверждение о том, что военная операция израильских сил на территории Сирии обусловлены политическими соображениями.

В обстановку на внутренней политической арене премьер-министр предостерег правый лагерь от, цитирую, «опасного дробления голосов» и призвал лидеров небольших фракций сделать однозначный выбор – объединиться в общий список или же немедленно сойти с дистанции. Начальник Генерального штаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эйаль Замир провел комплексную оценку готовности войск к различным сценариям в обороне и наступлении. Обращаясь к бойцам спецподразделений и резервистам, глава генштаба подчеркнул, что в условиях войны на нескольких фронтах специальные, цитирую, «крылья авиации» действуют на беспрецедентном удалении и рекордной продолжительностью миссии. Замир отметил исключительную смелость и нестандартный подход военнослужащих, заявив, что большинство этих секретных стратегических операций навсегда войдут в историю САЛИ. Особую признательность генерал выразил бойцам запаса, назвав их ключевой опорой страны в текущем многоаренном противостоянии. Теперь официально объявлено об обнаружении затонувшего 78 лет назад легендарного корабля «Альта-Лена». Накануне глава правительства выступил со специальным обращением на побережье Средиземного моря, назвав эту находку, цитирую, «историческим моментом для всей нации». Конец цитаты. Корабль, доставивший жизненно необходимые боеприпасы в период войны за независимость, затонул у побережья Тель-Авива в результате трагического внутреннего противостояния. Масштабные поисковые операции увенчались успехом благодаря архивным данным и записям капитана. Власти страны взяли на себя обязательство поднять корпус корабля «Зна моря», чтобы превратить его в осязаемый символ для будущих поколений и вечное напоминание о недопустимости гражданской розни. Главный урок этой трагедии остается неизменным. Раскол несет слабость, а единство народа является его главной силой, заявил премьер-министр Израиля. Напомню, что на побережье Хайфы временно приостановлен купальный сезон. Все городские пляжи оказались под строгим запретом для отдыхающих. Причиной введения экстренных ограничений со стороны Министерства здравоохранения Израиля стали критические показатели качества морской воды, выявленные в ходе последних лабораторных проверок. Специалисты зафиксировали несоответствие установленным санитарно-эпидемиологическим нормам, что несет потенциальный риск. Окончательное решение о возобновлении доступа к морю либо о продлении действия предупреждения будет принято ведомством исключительно по итогам свежих анализов. До официального вердикта властей купание в черте города категорически запрещено. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 25 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Ебеседер, наверное, самое известное выражение на иврите. Его говорят, когда нет точного плана, когда что-то идет не по графику или когда просто не хочется усложнять. Буквально это означает «все будет в порядке». Но на практике смысл гораздо шире. Иногда это способ успокоить себя или другого. Иногда отложить решение. А иногда признать, что полного контроля все равно нет. Со временем «Ебеседер» стало не просто фразой, а частью повседневного мышления. С одной стороны, это помогает быстрее двигаться вперед и не застревать в неопределенности. С другой, именно это выражение часто критикуют за легкость, с которой можно недооценить детали или отложить важные решения. Но как бы вы к нему ни относились, «Ебеседер» остается одной из самых узнаваемых формул израильской жизни – смеси оптимизма и фатализма. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте «Радиомузыка» 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Вопросы оперативной обстановки и текущие вызовы в Иудее и Самарии стали главной темой специального совещания по безопасности, которое премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху провел в штабе Центрального военного округа. В ходе встречи глава правительства вместе с высшим командным составом силовых структур провел детальную оценку ситуации в регионе. В расширенном обсуждении принимали участие министр обороны, начальник генерального штаба, глава Совета национальной безопасности, командующий Центральным округом, а также руководители военной разведки ОМАН, оперативного управления ЦАЛЯ и командир дивизии Иудеи и Самарии. Воздушные шары и летающие змеи продолжают атаковать Израиль. Точечной ликвидацией и зачистка целых районов анклава могут стать немедленным ответом на эти пуски. О неизбежности резкого усиления военных действий заявил глава правительства Бенямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац. На то, чтобы полностью остановить трансграничные воздушные атаки, израильская сторона отвела ровно 72 часа. На фоне ультиматума Иерусалима региональные посредники, включая власти Египта, Турции и Катара, развернули экстренное дипломатическое давление на руководство в секторе Газа. Если за отведенные трое суток ситуация не стабилизируется,

Планируется, армия обороны Израиля перейдет к массированным ударам по объектам в анклаве, говорится в сообщении военного кабинета Израиля. Передать дело об исчезновении 9-летней Хаймонут Касау под прямой контроль Общей службы безопасности Шабак потребовали родители девочки, направив официальное письмо главе Шабак Давиду Зини. С момента таинственной пропажи 9-летней Хаймонут Касау из Центра Алии интеграции в Цфате прошло уже 911 дней. Однако полиция и следственное спецподразделение ЛАВ-433 так и не смогли выдвинуть ни одной рабочей версии случившегося. Семья настаивает на версии похищения и требует личной встречи с руководством спецслужбы. Родственники призывают задействовать весь оперативно-технический арсенал «Шабак», чтобы, наконец, выяснить судьбу дочки, исчезнувшей в феврале 2024 года. Сегодня, 25 августа, шокирующие материалы допроса и запись звонка на горячую линию спасения обнародовала полиция по делу о лишении жизни адвоката Арбеля Фельдмана в его рабочем кабинете в Ришон-ле-Ционе. Инцидент произошел еще в прошлом месяце. На обнародованных аудиозаписях слышно, как успевший спрятаться партнер юриста в панике просит диспетчеров о немедленной помощи. Главный же подозреваемый, 24-летний Ахмат Аль-Раджуб, сдался правоохранителям спустя пару часов после нападения и на первом же допросе цинично поинтересовался, выжил ли адвокат. По версии нападавшего, адвокат представлял его интересы после автомобильной аварии, и суд постановил выплатить клиенту компенсацию в размере 15 тысяч шекелей. Подозреваемый посчитал, что юрист удерживал эти полученные деньги и не отдавал их, заявив следователям, что 3 года бегал за ним. Уже в ближайшие дни прокуратура предъявит ему официальное обвинение. Напомню, что жителям южного региона Израиля и пассажирам железной дороги предстоит скорректировать маршруты в конце августа из-за плановой модернизации путевой инфраструктуры. Компания «Ракевет Исраэль» предупреждает, что 27 и 28 августа железнодорожные службы проведут масштабные технические работы в районе Ашдода, что повлечет за собой временное изменение схем движения на ряде направлений. В частности, поезда на популярной линии между Бершевой и Герцлие будут курсировать по разделенному графику. Пассажиров призывает заблаговременно проверять обновленные расписания и использовать альтернативные маршруты общественного транспорта. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 25 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. До встречи.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено.

0: что так вышло, блин.
1: Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Трудовые споры в Израиле рассматриваются в отдельной судебной системе – судах по трудовым вопросам. Она была создана в 1969 году, чтобы разбирать дела, связанные с работой, трудовыми правами и социальным обеспечением. Система состоит из двух уровней – региональные суды и Национальный суд по трудовым вопросам в Иерусалиме. Одна из ключевых особенностей – состав суда. Во многих делах, помимо профессионального судьи, участвуют представители общественности – один от работников, другой – от работодателей. Идея в том, чтобы учитывать не только букву закона, но и практику трудовых отношений. В этих судах рассматриваются вопросы зарплаты, увольнений, компенсаций, пенсионных отчислений, условий труда, а также случаи дискриминации на рабочем месте. Здесь же разбираются и многие споры с системой национального страхования. В Израиле действуют 5 региональных судов по трудовым вопросам – в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе, Бершеве и Нов-Агалиль. Для многих это одна из самых доступных судебных инстанций. Зачастую иск можно подать самостоятельно, без адвоката. Суды по трудовым вопросам занимают особое место. Они находятся на стыке права, экономики и повседневной жизни. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.

Я трогаю на красный. Опять ты попытался мне перейти дорогу, и вот ты под колесами.

0: Лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Вопросы оперативной обстановки и текущие вызовы в Иудее и Самарии стали главной темой специального совещания по безопасности, которое премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху провел в штабе Центрального военного округа. В ходе встречи глава правительства вместе с высшим командным составом силовых структур провел детальную оценку ситуации в регионе. В расширенном обсуждении принимали участие министр обороны, начальник генерального штаба, глава Совета национальной безопасности, команды Центральным округом, а также руководители военной разведки ОМАН, оперативного управления ЦАЛЯ и командир дивизии Иудеи и Самарии. Воздушные шары и летающие змеи продолжают атаковать Израиль. Точечные ликвидации и зачистка целых районов анклава могут стать немедленным ответом на эти пуски. О неизбежности резкого усиления военных действий заявил глава правительства Бенямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац. На то, чтобы полностью остановить трансграничные воздушные атаки, израильская сторона отвела ровно 72 часа. На фоне ультиматума Иерусалима региональные посредники, включая власти Египта, Турции и Катара, развернули экстренное дипломатическое давление на руководство в секторе Газа. Если за отведенные трое суток ситуация не стабилизируется, армия обороны Израиля перейдет к массированным ударам по объектам в анклаве, говорится в сообщении военного кабинета Израиля. Передать дело об исчезновении 9-летней Хаймонут Касау под прямой контроль Общей службы безопасности Шабак потребовали родители девочки, направив официальное письмо главе Шабак Давиду Зини. С момента таинственной пропажи 9-летней Хаймонут Касау из Центра Алии интеграции в Цфате прошло уже 911 дней. Однако полиция и следственное спецподразделение ЛАВ-433

3 так и не смогли выдвинуть ни одной рабочей версии случившегося. Семья настаивает на версии похищения и требует личной встречи с руководством спецслужбы. Родственники призывают задействовать весь оперативно-технический арсенал «Шабак», чтобы, наконец, выяснить судьбу дочки, исчезнувшей в феврале 2024 года. Сегодня, 25 августа, шокирующие материалы допроса и запись звонка на горячую линию спасения обнародовала полиция по делу о лишении жизни адвоката Арбеля Фельмана в его рабочем кабинете в Ришон-ле-Ционе. Инцидент произошел еще в прошлом месяце. На обнародованных аудиозаписях слышно, как успевший спрятаться партнер юриста в панике просит диспетчеров о немедленной помощи. Главный же подозреваемый, 24-летний Ахмат Аль-Раджуб, сдался правоохранителям спустя пару часов после нападения и на первом же допросе цинично поинтересовался, выжил ли адвокат. По версии нападавшего, адвокат представлял его интересы после автомобильной аварии, и суд постановил выплатить клиенту компенсацию в размере 15 тысяч шекелей. Подозреваемый посчитал, что юрист удерживал эти полученные деньги и не отдавал их, заявив следователям, что 3 года бегал за ним. Уже в ближайшие дни прокуратура предъявит ему официальное обвинение. Напомню, что жителям южного региона Израиля и пассажирам железной дороги предстоит скорректировать маршруты в конце августа из-за плановой модернизации путевой инфраструктуры. Компания Rakevet Israel предупреждает, что 27 и 28 августа железнодорожные службы проведут масштабные технические работы в районе Ашдода, что повлечет за собой временное изменение схем движения на ряде направлений. В частности, поезда на популярной линии между Бершевой и Герцлие будут курсировать по разделенному графику. Пассажиров призывают заблаговременно проверять обновленные расписания и использовать альтернативные маршруты общественного транспорта. И далее говорим о погоде. Сегодня во вторник, 25 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. До встречи.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: С Мана хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко.
1: В Израиле есть зеленая карточка, которую многие видели в рекламе, в поликлиниках, в соцсетях. Это карточка АДИ – добровольное согласие на донорство органов после смерти. Название АДИ – это имя. Карточка названа в память о юноше по имени Эуд Бен-Дрор, погибшем в 1978 году. После его смерти семья согласилась на пересадку органов другим пациентам. Для Израиля того времени это было редкое и непростое решение. И именно оно стало отправной точкой для развития системы донорства. Позже по инициативе семьи и врачей появилась идея карточки, как способа зафиксировать волю человека заранее. Суть проста. Человек при жизни дает согласие на использование своих органов после смерти. Это решение остается добровольным, но в сложный момент наличие карточки часто облегчает выбор для семьи. С 2010 года в Израиле действует система приоритета. Те, кто подписал карточку АДИ, получают преимущество в очереди на трансплантацию, если сами в ней нуждаются. При этом окончательное решение в любом случае остается за родственниками. Сегодня карточку АДИ подписали сотни тысяч человек. Но потребность в донорских органах по-прежнему превышает возможности системы. Поэтому эта зеленая карточка не формальность, а заранее принятое решение, которое может спасти чью-то жизнь.
0: Радио 106,4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106,4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Масштабы атак в Иудее и Самарии снижаются второй год подряд, достигнув исторического минимума. Об этом заявил министр обороны Исраэль Кац по итогам совместной рабочей поездки с главой правительства, начальником генштаба и высшим армейским командованием в штаб Центрального военного округа. В ходе брифинга руководство силового блока представили обновленную карту угроз, динамику противодействия вооруженным вылазкам, а также показатели расширения поселенческого движения. Глава оборонного ведомства дал высокую оценку действиям бойцов ЦАЛя и сотрудников ШАБАК, подчеркнув эффективность наступательной линии правительства. По словам Каца, ключевой вклад в перелом ситуации внесли разгром инфраструктуры боевиков на севере Самарии, эвакуация жителей местных лагерей беженцев и закрепление там постоянного присутствия израильских сил. По данным 12-го телеканала израильского телевидения, служба безопасности Израиля рассматривает пуски шаров и воздушных змеев, цитирую, как спланированную попытку спровоцировать военные ответы, возложить на Иерусалим вину за срыв мирных инициатив Соединенных Штатов по восстановлению анклава. В армии обороны Израиля категорически отвергают версии о детских шалостях или спонтанных акциях, возлагая ответственность за пуск шаров на руководство в секторе Газа. Напомню, что скрытая волна началась еще в июне с 9 незамеченных пусков, а в августе границу пересекли уже 12 воздушных змеев и 4 шара. Несмотря на то, что опасных веществ на объектах пока не обнаружено, специалисты проводят прямые параллели с зажигательными атаками, которые предшествовали событиям 7 октября 2023 года. Масштабный рейд по ликвидации подпольного и горного бизнеса провели сотрудники прибрежного округа полиции. Правоохранители сосредоточили оперативные мероприятия на территории Хайфы и Крайот, где была пресечена деятельность нелегальных заведений. Подобные подпольные залы не только нарушают закон, но и нередко становятся финансовой базой для криминальных структур региона. В ходе спецоперации изъяты электронные терминалы, игорное оборудование и денежные средства, а в отношении организаторов начаты следственные действия. В правоохранительных органах подчеркивают, что целенаправленная борьба с теневым азартным бизнесом на севере страны

продолжится в усиленном режиме. Прямое авиасообщение между Тель-Авивом и Нью-Йорком готовится существенно расширить израильский перевозчик Исраэр. Руководство авиакомпании объявило об успешном завершении длительного процесса согласований и получении финального одобрения от Федерального управления гражданской авиации Соединенных Штатов. Выданный американскими властями допуск позволяет компании начать регулярные дальнемагистральные коммерческие рейсы через Атлантику. Таким образом, теперь полностью закрыты все регуляторные процедуры как с израильской, так и с заокеанской стороны. По заявлениям представителей компании, оформление билетов на североамериканское направление станет доступно уже в самое ближайшее время. Напомню, что согласно прежним планам, открытие продаж намечалось на 19 октября. Появление отечественного бюджетного игрока на Нью-Йоркской линии обещает заметно обострить конкуренцию на трансатлантическом маршруте. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 25 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Кажется, дочь собирается.
1: Пятачок, что? У тебя есть дома ружье?
0: Есть.
1: Неси его скорей. Разве знаешь, что придет в голову этим пчелам?

0: do something. Let's make a bet. Cause I better have. Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях.

0: ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Галь Гадот. Одна из самых известных израильтянок на мировой сцене. Она родилась в 1985 году в Рош-а-Айне. В 18 лет выиграла конкурс «Мисс Израиль», затем прошла службу в ЦАЛе. Широкую известность получила после роли в фильмах серии «Форсаж», а настоящим прорывом стала роль «Чудо-женщины». Фильм «Wonder Woman» 2017 года сделал ее одной из самых узнаваемых актрис Голливуда. В 2023 году Галь Гадот получила звезду на Аллее славы в Голливуде. Это редкое достижение для израильских актеров. При этом за пределами экранных ролей она остается человеком с очень понятной земной жизнью. Мать четверых детей, женщина, которая открыто говорит о семье и повседневности. Галь Гадот – это редкое сочетание международной карьеры и четкой идентичности. Такие истории в израильском кино случаются нечасто. Именно поэтому ее имя так выделяется. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень.

твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни. Я к тебе.

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Масштабы атак в Иудее и Самарии снижаются второй год подряд, достигнув исторического минимума. Об этом заявил министр обороны Исраэль Кац по итогам совместной рабочей поездки с главой правительства, начальником генштаба и высшим армейским командованием в штаб Центрального военного округа. В ходе брифинга руководство силового блока представили обновленную карту угроз, динамику противодействия вооруженным вылазкам, а также показатели расширения поселенческого движения. Глава оборонного ведомства дал высокую оценку действиям бойцов ЦАЛя и сотрудников ШАБАК, подчеркнув эффективность наступательной линии правительства. По словам Каца, ключевой вклад в перелом ситуации внесли разгром инфраструктуры боевиков на севере Самарии, эвакуация жителей местных лагерей беженцев и закрепление там постоянного присутствия израильских сил. По данным 12-го телеканала израильского телевидения, служба безопасности Израиля рассматривает пуски шаров и воздушных змеев, цитирую, как спланированную попытку спровоцировать военный ответ и возложить на Иерусалим вину за срыв мирных инициатив Соединенных Штатов по восстановлению анклава. В армии обороны Израиля категорически отвергают версии о детских шалостях или спонтанных акциях, возлагая ответственность за пуск шаров на руководство в секторе Газа. Напомню, что скрытая волна началась еще в июне с 9 незамеченных пусков, а в августе границу пересекли уже 12 воздушных змеев и 4 шара. Несмотря на то, что опасных веществ на объектах пока не обнаружено, специалисты проводят прямые параллели с зажигательными атаками, которые предшествовали событиям 7 октября 2023 года. Масштабный рейд по ликвидации подпольного и горного бизнеса провели сотрудники прибрежного округа полиции. Правоохранители сосредоточили оперативные мероприятия на территории Хайфы и Крайот, где была пресечена деятельность нелегальных заведений. Подобные подпольные залы не только нарушают закон, но и нередко становятся финансовой базой для криминальных структур региона. В ходе спецоперации изъяты электронные терминалы, игорное оборудование и денежные средства, а в отношении организаторов начаты следственные действия. В правоохранительных органах подчеркивают, что целенаправленная борьба с теневым азартным бизнесом на севере страны продолжится в усиленном режиме. Прямое авиасообщение между Тель-Авивом и Нью-Йорком готовится существенно расширить израильский перевозчик «Исраэр». Руководство авиакомпании объявило об успешном завершении длительного процесса согласований и получении финального одобрения от Федерального управления гражданской авиации Соединенных Штатов. Выданный американскими властями допуск позволяет компании начать регулярные дальнемагистральные коммерческие рейсы через Атлантику. Таким образом, теперь полностью закрыты все регуляторные процедуры как с

израильской, так и заокеанской стороны. По заявлениям представителей компании, оформление билетов на североамериканское направление станет доступно уже в самое ближайшее время. Напомню, что согласно прежним планам, открытие продаж намечалось на 19 октября. Появление отечественного бюджетного игрока на Нью-Йоркской линии обещает заметно обострить конкуренцию на трансатлантическом маршруте. И далее говорим о погоде. Сегодня во вторник, 25 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Мехина Кдам Цваит – это добровольная программа перед службой в армии. Речь идет о промежутке между школой и призывом, который часть молодых израильтян проводит в подготовке. Такие программы появились в конце 80-х годов и со временем стали распространенной практикой. Мехина обычно длится несколько месяцев. Как правило, большую часть года между школой и армией. Участники живут вместе, занимаются учебой, физической подготовкой, участвуют в общественных проектах. Но главная цель – не учеба и не военная подготовка как таковая. Это период, который помогает сделать переход к службе более плавным, особенно для тех, кто до этого жил в достаточно защищенной домашней среде. Существуют разные типы программ – светские, религиозные и смешанные. Большинство мехинот платные, но значительная часть стоимости субсидируется, поэтому они остаются доступными. Сегодня через такие программы проходят тысячи молодых людей. Для многих это первый самостоятельный этап – этап между школой и службой. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Итак, напомню, далее цитирую. Руководство Исламской Республики предприняло попытку физической ликвидации одного из моих сыновей. Поэтому обеспечение безопасности семьи – это вопрос жизни, а не излишества. Конец цитаты. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в эфире 14-го телеканала, обнародовав сведения, которые несколько месяцев находились под строгим запретом военной цензуры. Заявление прозвучало на фоне общественных дискуссий вокруг распределения государственной охраны среди высокопоставленных политических деятелей. Ранее же профильная министерская комиссия утвердила предоставление мер защиты сыновьям главы правительства сроком на 5 лет после завершения его каденции, вплоть до конца 2031 года. В спецслужбах Шабак и Моссад подтверждают, что из-за ликвидации лидеров террора в ходе войны уровень персональной угрозы для семьи премьера остается критически высоким. Дипломатический диалог между Вашингтоном и Тегераном может возобновиться в будущем, несмотря на недавние жесткие сигналы американской администрации. Президент США Дональд Трамп снова допустил возвращение к переговорному процессу, отвечая на вопросы журналистов и подчеркнул, что такая возможность существует в долгосрочной перспективе. Хотя на сегодняшний день текущее положение дел Белый дом полностью устраивает. Примечательно, что всего сутками ранее американский лидер категорически отрицал ведение каких-либо консультаций и распорядился приостановить контакты своих помощников с представителями руководства Исламской Республики. В Вашингтоне при этом продолжает настаивать на полном отказе иранской стороны от ядерных амбиций и жестком соблюдении морского режима в стратегических проливах. Схему вымогательства и рэкета среди подростков через популярные социальные сети пресекли сотрудники отдела полиции Южного Тель-Авива. По данным следствия, подросток находил сверстников в ТикТоке и требовал от них регулярной выплаты якобы за предоставление защиты, открыто угрожая в случае отказа расправой. Напуганные пострадавшие неоднократно передавали вымогателю часть требуемых денег. Однако давление и угрозы лишь усиливались. Положить конец поборам удалось благодаря бдительности родителей одного из потерпевших, которые вовремя обратились в правоохранительные органы, заметив подозрительную переписку в телефоне своего чада. Суд неоднократно продлевал арест задержанного, но уже вскоре ему будет предъявлено обвинение. Правоохранительные органы обращаются к гражданам за экстренным содействием в поисках пропавшего жителя Ришон-ЛеЦиона. Речь идет о 38-летнем Дмитрии Песохове, связь с которым оборвалась накануне, после чего о его местонахождении нет никакой информации. В момент исчезновения мужчина был одет в серые шорты, черную спортивную кофту с длинным рукавом и обувь в черно-серых тонах. Полиция настоятельно просит всех, кто располагает какими-либо сведениями о возможном месте пребывания Дмитрия Песохова или видел его в последние сутки, незамедлительно сообщить об этом по телефону экстренной линии полиции 100 или обратиться в ближайший полицейский участок. Напомню, что на побережье Хайфы временно приостановлен купальный сезон. Все городские пляжи оказались под строгим запретом для отдыхающих. Причиной введения экстренных ограничений со стороны Министерства здравоохранения Израиля стали критические показатели качества морской воды, выявленные в ходе последних лабораторных проверок. Специалисты зафиксировали несоответствие установленным санитарно-эпидемиологическим нормам, что несет потенциальный риск. До официального вердикта властей купание в черте города категорически запрещено. И далее говорим о погоде. Сегодня во вторник, 25 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Отношения Израиля с Африкой начались в конце 50-х годов прошлого века, когда на континенте стали появляться новые независимые государства. Израиль стремился выстроить партнерство за пределами Ближнего Востока. И в 1958 году при МИДе было создано агентство Машав, которое занималось международным сотрудничеством. Израиль

0: делился опытом работы в условиях дефицита воды, развивал агротехнологии, обучал специалистов из африканских стран. Тысячи агрономов, инженеров и управленцев проходили стажировки в Израиле. После войны Судного дня 1973 года многие африканские государства разорвали дипломатические отношения с Израилем. Геополитическая ситуация изменилась. Но в 90-е годы началось постепенное восстановление связей. Сегодня сотрудничество включает в себя не только сельское хозяйство и технологии, но и сферу безопасности. Израильские компании работают на африканском рынке в области оборонных и охранных решений. Это часть современной международной политики, где экономические интересы и безопасность тесно переплетены. Израиль в Африке – это сочетание гуманитарных программ, технологического партнерства и стратегических интересов. И эта история показывает, что внешняя политика страны строится не на одной линии, а на сложном балансе прагматизма и ценностей. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

это сильно. Знаешь, очень боль бывает сильной. И проносятся кадрами из фильма мысли. И одно невыносимо, абсолютное бессилие от того, что ты такая же красивая. Как и тогда, так и сейчас. Не могу я оторвать от тебя влюбленных глаз. Я хочу продолжить нашу книгу, я хочу продолжить наш рассказ.

На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Итак, напомню, далее цитирую. Руководство Исламской Республики предприняло попытку физической ликвидации одного из моих сыновей. Поэтому обеспечение безопасности семьи – это вопрос жизни, а не излишества. Конец цитаты. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в эфире 14-го телеканала, обнародовав сведения, которые несколько месяцев находились под строгим запретом военной цензуры. Заявление прозвучало на фоне общественных дискуссий вокруг распределения государственной охраны среди высокопоставленных политических деятелей. Ранее же профильная министерская комиссия утвердила предоставление мер защиты сыновьям главы правительства сроком на 5 лет после завершения его каденции, вплоть до конца 2031 года. В спецслужбах Шабак и Моссад подтверждают, что из-за ликвидации лидеров террора в ходе войны уровень персональной угрозы для семьи премьера остается критически высоким. Дипломатический диалог между Вашингтоном и Тегераном может возобновиться в будущем, несмотря на недавние жесткие сигналы американской администрации. Президент США Дональд Трамп снова допустил возвращение к переговорному процессу, отвечая на вопросы журналистов и подчеркнул, что такая возможность существует в долгосрочной перспективе. Хотя на сегодняшний день текущее положение дел Белый дом полностью устраивает. Примечательно, что всего сутками ранее американский лидер категорически отрицал ведение каких-либо консультаций и распорядился приостановить контакты своих помощников с представителями руководства Исламской Республики. В Вашингтоне при этом продолжает настаивать на полном отказе иранской стороны от ядерных амбиций и жестком соблюдении морского режима в стратегических проливах. Схему вымогательства и рэкета среди подростков через популярные социальные сети пресекли сотрудники отдела полиции Южного Тель-Авива. По данным следствия, подросток находил сверстников в ТикТоке и требовал от них регулярной выплаты якобы за предоставление защиты, открыто угрожая в случае отказа расправой. Напуганные пострадавшие неоднократно передавали вымогателю часть требуемых денег. Однако давление и угрозы лишь усиливались. Положить конец поборам удалось благодаря бдительности родителей одного из потерпевших, которые вовремя обратились в правоохранительные органы, заметив подозрительную переписку в телефоне своего чада. Суд неоднократно продлевал арест задержанного, но уже вскоре ему будет предъявлено обвинение. Правоохранительные органы обращаются к гражданам за экстренным содействием в поисках пропавшего жителя Ришон-ЛеЦиона. Речь идет о 38-летнем Дмитрии Песохове, связь с которым оборвалась накануне, после чего о его местонахождении нет никакой информации. В момент исчезновения мужчина был одет в серые шорты, черную спортивную кофту с длинным рукавом и обувь в черно-серых тонах. Полиция настоятельно просит всех, кто располагает какими-либо сведениями о возможном месте пребывания Дмитрия Песохова или видел его в последние сутки, незамедлительно сообщить об этом по телефону экстренной линии полиции 100 или обратиться в ближайший полицейский участок. Напомню, что на побережье Хайфы временно приостановлен купальный сезон. Все городские пляжи оказались под строгим запретом для отдыхающих. Причиной введения экстренных ограничений со стороны Министерства здравоохранения Израиля стали критические показатели качества морской воды, выявленные в ходе последних лабораторных проверок. Специалисты зафиксировали несоответствие установленным санитарно-эпидемиологическим нормам, что несет потенциальный риск. До официального вердикта властей купание в черте города категорически запрещено. И далее говорим о погоде. Сегодня во вторник, 25 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Кинерет многие воспринимают как живописное озеро на севере страны. Место отдыха, пляжей и библейских сюжетов. Но для Израиля Кинерет прежде всего стратегический водный резервуар. Это крупнейший природный источник пресной воды в стране. Десятилетиями именно отсюда вода по национальному водопроводу поступала в центр и на юг. Фактически, Кинерет обеспечивал значительную часть потребностей государства. Уровень воды здесь постоянно отслеживается. Существуют верхняя и нижняя красные линии, показатели, за которыми начинаются экологические и инфраструктурные риски. В начале 2000-х годов из-за серии засушливых лет уровень озера приближался к критическим отметкам. Это стало толчком к масштабному развитию опреснительных станций. Сегодня большая часть питьевой воды в Израиле производится за счет опреснения морской воды, и зависимость от Кинерета значительно снизилась. Тем не менее, озеро остается частью национальной водной системы и важным экологическим объектом. Кинерет – это не только пейзаж. Это напоминание о том, что в израильской истории вода всегда была вопросом стратегии и выживания. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

говорил мне, что я у тебя одна единственная. Ты сказал, что мы пойдем с тобой в кино. Ты обещал познакомить меня со своей мамой. Но потом я зашла в твой инстамесседж. И знаешь, что хочу тебе сказать, милый?

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. 90-е годы стали для Израиля периодом резкого демографического и социального изменения. Речь идет о массовой алье из стран бывшего Советского Союза. За несколько лет в страну приехало около 1 000 000 человек, примерно пятая часть населения Израиля на тот момент. Это сразу отразилось на повседневной жизни. Резко вырос спрос на жилье, началось масштабное строительство, появились новые районы, расширились города. Изменился и рынок труда. В страну приехали специалисты самых разных областей. Инженеры, врачи, ученые, деятели культуры. Не все смогли сразу работать по профессии, но со временем это существенно повлияло на развитие науки, технологий и медицины. Русский язык стал заметной частью публичного пространства. В СМИ, торговле, сфере услуг. Появились собственные газеты, радио, культурные инициативы. Изменилась и политическая карта. Русскоязычные репатрианты стали отдельной электоральной группой. Влияние этой волны алии ощущается до сих пор в экономике, культуре и структуре общества. 90-е годы – это момент, когда Израиль заметно изменился за очень короткое время. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: С Манок хотим отдохнуть. Манок круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Сигалит Ландау – одна из самых заметных фигур современного израильского искусства на международной сцене. Она родилась в Иерусалиме в 1969 году и работает в разных жанрах. Видео, арт, инсталляция, скульптура. Но ее имя прежде всего связано с Мертвым морем. Ландау превращает природную среду в художественный инструмент. Она погружает в воду платья, музыкальные инструменты, металлические конструкции и оставляет их на месяцы. Постепенно соль покрывает их плотным кристаллическим слоем. Предметы меняют форму, текстуру и смысл. Они становятся чем-то между памятью и артефактом. В ее работах нет прямых деклараций, но присутствуют темы личной и коллективной памяти, границы, уязвимости и времени. «Мертвое море» в ее проектах не фон, а соавтор. В 2011 году Сигалит Ландау представляла Израиль на Венецианской биеннале, одном из главных мировых художественных форумов. Ее искусство работает через материал и тишину. Ландау сумела сделать географию страны частью языка современного искусства, без лозунгов, но с узнаваемым стилем. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Боас Бисмут родился в 1964 году. По образованию он политолог. Долгие годы работал журналистом и главным редактором газеты «Исраэль Айом», специализируясь на международной политике. В 2022 году он был избран депутатом Кнессета от партии Ликуд. В 2024 году Бисмут возглавил комиссию Кнессета по иностранным делам и обороне, сменив на этом посту Юлия Эдельштейна. Это одна из ключевых парламентских комиссий, через которую проходят вопросы национальной безопасности, военной политики и стратегических решений. Именно эта комиссия занималась подготовкой и обсуждением вариантов закона о призыве, регулирующего военную службу ультраортодоксального населения. Тема остается одной из самых чувствительных в израильской политике, поскольку затрагивает баланс между принципом равенства обязанностей и религиозными традициями. Таким образом, Бисмут оказался не просто депутатом, а руководителем одной из центральных структур парламентского контроля в сфере обороны. Его переход из журналистики в политику приобрел институциональное измерение от анализа внешней и военной политики к руководству комиссии, которая непосредственно формирует законодательные решения в этих сферах. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших

наслаждение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Бейсбол редко связывают с Израилем. Это игра, родившаяся в США. Но у Израиля есть национальная сборная и своя история в этом виде спорта. Бейсбол начал развиваться в стране в 80-х годах, во многом благодаря репатриантам из Северной Америки. Появились молодежные лиги, тренеры, первые поля. Спорт оставался нишевым, но постепенно набирал устойчивость. Перелом произошел в 2010-х. Международные правила позволяют выступать за сборную спортсменам, имеющим право на израильское гражданство. В команду пришли игроки с еврейскими корнями из США. Часть из них оформила гражданство. В 2017 году сборная Израиля сенсационно вышла во второй раунд чемпионата мира World Baseball Classic. А в 2021 году команда впервые в истории страны приняла участие в Олимпийских играх в Токио. Параллельно развивается и внутренняя инфраструктура, десятки детских и юношеских команд, национальные турниры и программы подготовки. Израильский бейсбол – это пример того, как диаспора и гражданство могут работать не только в политике или экономике, но и в спорте. Игра, пришедшая из-за океана, постепенно становится частью местной спортивной карты. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Радіо Музика 106,4 FM.

Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 CO.IL.